0: нанэқ FM инуяқатигиннут таманут маккуақкиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут Пиана Олсен каралтисиуник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz